0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: салют. Привет.
10: Радио.
0: 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 9 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7:42. Удачного дня!

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8:09. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 31 минута. Удачного дня.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.3 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Минздрав России разработал проект порядка проведения медицинского освидетельствования водителей и тех, кто получает права. Если у автомобилиста выявят заболевание, которое является противопоказанием или ограничением для вождения, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через госуслуги в течение одного дня поступит уведомление о необходимости в течение 3 месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта следующего года, пишет ТАСС. По факту обрушения на шахте «Черемуховская глубокая» возбуждено уголовное дело, сообщили в областном СКР. За нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновным грозит до 5 лет лишения свободы. У погибшего мужчины остались жена и ребенок. Руководство предприятия окажет необходимую помощь семье, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Трагедия произошла в субботу утром в шахте «Черемуховская глубокая», которая принадлежит предприятию «Субр», входящему в «Русал», пишет Е1. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов уже 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствование и заседания комиссии проводятся в течение всего года. А отправки, как обычно, осенью и весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе. Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 миллионов рублей. Такого показателя лента добилась на 16-й день проката. Картина занимает 4-ю строчку в местных чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета» и «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Фильм рассказывает про мальчика Ваню Добрынина, который вдруг случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Герой встречает знаменитых персонажей. Это Кощей, Змей Горыныч, Баба-Яга и Колобок. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Сегодня 4 октября. В лучшем на свете городе облачно. Дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 4-6 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Исторический матч прошел накануне в Екатеринбурге и завершился со счетом 6-0. На игру пришли 30 тысяч зрителей. Матч проходил при температуре плюс 5, а вечером полил сильный холодный дождь. Наставник сборной России Валерий Карпин оценил поддержку национальной сборной в Екатеринбурге, поблагодарил болельщиков. Карпин также назвал поле Екатеринбург-арены великолепным и даже идеальным для этого времени года. Серьезного похолодания начнется новая неделя в Свердловской области. В понедельник местами по области до минус 6 градусов. И до 6 октября ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед, порывы ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах ожидается временный снежный покров. Но уже во вторник начнет постепенно теплеть. К концу следующей недели сетевые метеоресурсы обещают днем до плюс 14. В Екатеринбурге выбрали лучших педагогов региона. Торжественное мероприятие прошло к Дню Учителя, который отмечают 5 октября. Почетный статус «Заслуженный учитель Свердловской области» получили учитель физкультуры Вера Боровикова, учителя русского языка и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель химии Ольга Ментюк, пишет «Комсомолка». А Алексей Ревензонов, преподаватель ОБЖ из Новоуральска, получил звание «Заслуженный учитель России». Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в стране. Российские археологи нашли в Ленинградской области уникальный по богатству средневековый клад серебра. В нем медальоны, монеты, украшения, серебряные цепи и прочее. Как сообщили РИА в Минобрнауке, находка относится к периоду 10-14 веков. Клад весит 2 килограмма и является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Сегодня, 4 октября, в лучшем на свете городе облачно. Дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 4-6 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Реклама.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
9: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
11: Осень!
12: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
11: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
9: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами.
11: А на горках!
9: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
10: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «ГИД Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: 94,4 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Владимир Зеленский несколько раз просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую систему спутниковой связи «Рассвет». Как пишет Financial Times, глава киевского режима просил ввести санкции против компаний, которые принимают участие в реализации российского проекта. Зеленский пояснил, что «Рассвет» повысит точность ударов вооруженных сил России, а в украинском Минобороны назвали российские спутники «Рассвет» большой проблемой. Российскую спутниковую систему связи «Рассвет» рассматривают как конкурента американской Starlink, пишет британская газета. В Свердловской области растет количество ДТП с участием электросамокатов, а также число пострадавших в этих авариях, особенно подростков. По данным областной ГАИ, с начала этого года в регионе зарегистрировано 288 таких ДТП. В прошлом году на тот же период было 172. Рост составил 67%. Погибли 2 человека, 152 получили травмы, из них 62 – это подростки младше 18 лет, пишет «Новый день». В первом тайме Намибия играла хорошо, поэтому россияне смогли забить только один мяч. Но во втором тайме соперник подустал, а российский штаб выпустил на поле свежих футболистов. Это и привело к крупной победе. Так прокомментировал вчерашний товарищеский матч между Россией, Намибией и в Екатеринбурге главный тренер нашей команды Валерий Карпин. Его подопечные победили соперника со счетом 6-0. Сборная России по футболу занимает в рейтинге FIFA 36-е место, Намибия 122-е. Наследники Михаила Булгакова пытаются запретить зарубежные показы нашего фильма «Мастер и Маргарита», чтобы новая версия фильма с Джонни Деппом не провалилась в прокате. В суде правообладатели требовали наказать российских киношников за английские субтитры. Но суд истцам отказал. Дарья и Сергей Шиловские – внуки третьей жены писателя Елены Шиловской-Булгаковой. Она прототип Маргариты. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Сегодня 4 октября. В лучшем на свете городе облачно. Дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 4-6 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин, да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-55-33.
1: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам ассаляму.
8: Бонжур.
9: Привет, Хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: 47-01-5533.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7 900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
6: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
7: Объедение эти пельмени!
8: Сочное мясо, тонкое тесто.
9: Объединяет все поколения.
10: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Операция.
1: Реабилитация.
0: Восстановление.
1: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
0: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
1: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
0: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Реклама.
1: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В «Монетке»! Осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Давай

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: Lucky Motors, Lucky Motors.
5: Ты водитель по своей природе.
4: Lucky Motors.

0: можете пойти в бассейн.
1: Квартал Адегенин. На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. Адегенин. Все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В России в 2027 году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. 1 января на 6,8% проиндексируют в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля по фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка. Страховые пенсии увеличат дважды с февраля и с апреля. Социальные пенсии с апреля. Вторая индексация пенсий в апреле составит 3,3%. Первые группы призывников в Свердловской области начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. С прошлого года в России введен круглогодичный призыв. Теперь призывные комиссии заседают в течение всего года. А отправки новобранцев, как обычно, осенью и весной. В зону специальной военной операции на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Е1. Бывший британский дипломат Крейг Мюррей впервые за 20 лет побывал в России на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и был шокирован тем, как изменилась страна. Особенно впечатлило его отсутствие дефицита, большой выбор и низкие по сравнению с Великобританией цены в магазинах. В Екатеринбурге очень понравились хорошие дороги, ухоженные здания и отсутствие бездомных. По словам Мюррея, Екатеринбург выглядел ухоженнее, чем многие города Великобритании, пишет издание «Консоршум Ньюс». Снег в Екатеринбурге пойдет уже сегодня. Синоптики обещают мокрый снег вперемешку с дождем. На улице холодно, но все-таки выше нуля, поэтому днем все будет таять. Если к вечеру дождь не прекратится, то уже ночью превратится в снег. Арктическое вторжение продлится до вторника, а с 6 октября начнется потепление. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, понедельник, 5 октября. В лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93.
8: Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 31 октября этого года. Oh.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта — Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
1: Откуда столько позитива-то?
2: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
3: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
4: а на горках.
3: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
5: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
6: Объединяет все поколения.
3: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
8: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: Отрел Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+. Где?

0: Сайт колесовалом.ру. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на «Энка.ру» или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на «Наш.дом.рф». Подробности условий обмена по телефону.
1: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
4: Ну, что, подарок? Что так скромненько?
3: 7
4: октября. Мы с президентом.
3: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
4: Хореографию мы готовим.
3: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
4: Вытачиваем.
3: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
4: самогуды?
3: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную, роспись там, фамильное древо, виды Тверской области, ну, короче говоря, гусли, всемогушли. Как,
4: на них любые
3: как
4: можно
3: Путин
4: будет сыграть.
3: Как в сказке.
4: Да. Ты неси меня, река, на
5: я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли. Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывай.
4: Давай не гусли тут.
5: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
3: вот,
5: нет.
3: Вот объяснить,
5: я говорю, все,
3: понимаешь?
5: Это гусли. Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересно они с ними делать будут.
1: Да. Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора. СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопера-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
14: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
15: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
16: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
17: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
16: Поехали, скажи адрес.
17: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
16: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
18: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
19: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства к Великобритании в 2027 году. Об этом заявил агентство ТАСС «Шерпа России в двадцатке» Денис Агафонов. Он отметил, что возможное ограничение со стороны Великобритании в отношении России было бы очень недальновидным, поскольку могло бы подорвать легитимность формата двадцатки. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Исторический матч прошел накануне в Екатеринбурге и завершился со счетом 6-0. На игру пришли 30 тысяч зрителей. Матч проходил при температуре плюс 5, а вечером пошел холодный дождь. Наставник сборной России Валерий Карпин оценил поддержку национальной команды в Екатеринбурге, поблагодарил болельщиков. Карпин также назвал поле Екатеринбург-арены великолепным и даже идеальным для этого времени года. Следующий товарищеский матч национальная сборная проведет 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге автомобилист на руках перенес через дорогу пешехода с ограниченными возможностями здоровья, который не успевал перейти дорогу на зеленый сигнал. Водитель вышел из машины, взял человека с тростью на руки и перенес на тротуар. Это сняли на видео, выложили в сеть. Кадры покорили сердца горожан. Ролик разлетелся по соцсетям и набрал сотни просмотров, пишет «Комсомолка». Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 миллионов рублей. Такого результата лента добилась на 16-й день проката. Картина занимает 4-ю строчку в чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета», «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Фильм рассказывает про мальчика Ваню Добрынина, который случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Он встречает знаменитых персонажей Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Бабу-Ягу и Колобка. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, в понедельник, 5 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: 47 201 5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке Радио Пилот.

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, Хани.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

акция. Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, ИП 321-665-8067-648.

0: плане...
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
3: Объедение эти пельмени!
4: Сочное мясо, тонкое тесто.
5: Объединяет все поколения.
6: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
7: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
8: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-g.ru.
10: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
11: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а праздник какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 октября этого года.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
14: Осень!
15: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
14: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
16: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
14: а на горках!
16: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
17: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
18: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Сайт колесовалом.ру.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Осень!
5: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
4: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
6: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
4: а на горках!
6: И скидок-горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «ГИД Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
7: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
8: Не оферта, акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тыц-тыц-тыц. Полчаса музыки нон-стоп.
2: Окей. На радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Правительство России разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизеля на автозаправочные станции при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Такое право получат АЗС, которые заключили соглашение с регионами об установлении предельных цен. Новая мера будет действовать до конца года. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке, пишет газета.ру. Екатеринбургский гортранс перенес ремонт трамвайных путей на перекрестке Волгоградская и Белореченская. Сначала работы планировались с 3 по 6 октября, а теперь они пройдут с 0 часов 10 октября до 5 утра 12. 6 трамваев на это время отправят в объезд. Это трамваи номер 1, 3, 16, 18, 19 и 21. На это же время для автомобилистов закроют проезд через перекресток. Объехать его можно будет по Ясной Бардина Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской Шаумяна Серафимы Дерябиной, пишет портал 66.ru. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия в честь 82-летия Карпатско-Дуклинской военной операции, которая ознаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма, передает словацкое новостное агентство ТАСР. Монумент установлен на территории мемориального комплекса, где в 1944 году велись ожесточенные бои советских войск против армии Германии и Венгрии. Маршал Иван Конев командовал Первым украинским фронтом, который участвовал в освобождении Словакии и Чехии. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня проведет второй домашний матч с Хабаровским «Амуром». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:30 по екатеринбургскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал КХЛ. На данный момент «Автомобилист» находится на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками после 11 матчей. У «Амура» 9 очков и 9-е место. Первый матч команды провели на УГМК-арене 2 октября. «Автомобилист» тогда выиграл 3-0. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, в понедельник, 5 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: программы.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, НП 321-665-8067-648.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. «Скилл Про». Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. «Скилл Про». 40 лет комсомола, 38Б. «Скилл Про» 66.ру.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
4: Объединяет все поколения.
5: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defisgd.ru.
6: Продолжите фразу. Три десятки — это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
12: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а праздник какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидки действуют до 31 октября этого года.
14: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
15: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне, предупредил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Это, надеюсь, понимают американцы», — сказал он. «Ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки», — цитирует Медведева РИА Новости. Ранее с просьбой заблокировать «Рассвет» к президенту США Дональду Трампу неоднократно обращался глава киевского режима Владимир Зеленский. В Свердловской области растет количество ДТП с участием электросамокатов, а также число пострадавших в этих авариях, особенно подростков. По данным областной ГАИ, с начала этого года в регионе зарегистрировано 288 таких ДТП. В прошлом году на тот же период было 172. Рост составил 67%. Погибли 2 человека, 152 получили травмы, из них 62 – это подростки младше 18 лет, пишет «Новый день». Сборная России по футболу с разгромным счетом 6-0 победила команду Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на Екатеринбург-арене. Стоит отметить, что эта победа стала для главного тренера Валерия Карпина 25-й у руля сборной России. По этому показателю он обошел Станислава Черчесова, выигравшего 24 поединка. Карпин уступает лишь Олегу Романцеву. Легендарный наставник вместе с национальной командой одержал 36 побед. Следующий товарищеский поединок Россия проведет против Нигерии в Нижнем Новгороде 6 октября. Тильда Суинтон пишет свою автобиографию. Книга посвящена историям и впечатлениям о скороносной актрисы. Сама она описала замысел так. Это книга о любопытстве, цепочка хлебных крошек через лес и эссе об удивлении. Я надеюсь, что к концу книги читатель почувствует себя укрепленным и заряженным энергией, сказала Суинтон. Выход книги запланирован на осень 2028 года. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, в понедельник, 5 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов.
1: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
1: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
0: салют.
5: Привет.
0: Радио. 104 FM.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, НП 321-665-8067-648.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Гремишка Клигушонка в Коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defi. Джентльмен.ру.
6: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на «Энка.ру» или по телефону 8-343-363-02-32.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условия обмена по телефону.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: «Lucky Motors».
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
8: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Дневной драйв

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: звони.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ООО «СЦ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
4: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
5: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Осень!
7: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
6: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
8: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
6: а на горках!
8: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: 94,4 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Минусовые ночные температуры ожидаются на Среднем Урале уже предстоящей ночью. Мокрый снег с дождем. Свердловский гидромет обещает ночные отметки от 1 до минус 4 градусов по области в ночь на понедельник и на вторник. В ночь на среду и до минус 5 по области. В Екатеринбурге ближайшие две ночи около 0 градусов. Завтра днем всего плюс 1-3. В последующие дни дневные отметки повыше. А вот в ночь на среду и в Екатеринбурге до минус 2 градусов. Этой ночью на юге области может установиться время снежный покров, предупреждают синоптики. Днем в среду Росгидромет обещает потепление до плюс 10 градусов. С четверга по ночам уже ожидаются плюсовые температуры. Ранее в облгаи призвали водителей не выезжать на трассы на летних покрышках. Медведь вышел к люксовому ресторану на Красной Поляне в Сочи. Хищник перепугал посетителей, попал на видео. Ролик публикует телеграм-канал Мэш. Как рассказали сотрудники ресторана, что-то сделать с вылазками зверей невозможно. Они находятся в своей естественной среде обитания и гуляют. На крики и громкие разговоры не реагируют. Медведи исследуют мусорные баки на наличие еды и уходят. Нападений на людей не было, пишет Лента.ру. Напомню, специалисты называют основными причинами выхода медведей к людям неурожай кормовой базы в лесах и рост популяции. Между тем, в поселке Свердловской области местные жители вновь увидели медведя. Сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Красно-Туринска. Информации о нападениях на местных жителей нет, пишет «Комсомольская правда». Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Пекине. В четвертьфинале россиянин обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым, представителем Германии, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 83,48, евро 94,32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, в понедельник, 5 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
6: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Харри.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Реклама.
1: Друг, это где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ОДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манеркаюмович. ОГРН ИП 321-665-8000. 1067-648.

0: звонить.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Автомобиль!
2: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд Тенет Плюс. Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 3-8-0-8-6-8-6.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!

0: 94,4 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Сильные осадки в виде дождей, мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица ожидаются местами на территории Свердловской области, предупреждают в МЧС региона. В северных районах области, а также в Кушве, Бесерте, Красноуфимске уже установился временный снежный покров, пишет московский комсомолец. По данным Уралгидромета, а также Яндекс.Погоды, дождь и мокрый снег с дождем ожидаются ночью, завтра в первой половине дня. Ночные отметки в ближайшее время будут около нулевыми, в том числе в Екатеринбурге, и со слабым минусом. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт может уйти в отставку. Об этом агентство «Европейско-Азиатские новости» сообщил источник в Свердловском правительстве. По его данным, одна из причин – возраст министра. 65 лет считается предельным для пребывания на госслужбе. В качестве кандидатов на пост ИАН называет двух человек. Это Андрей Зяблицев, который работает в ведомстве с 2006 года, а также Иван Клочков, который работал на руководящих позициях при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018, также участвовал в организации летней универсиады 2023 и Всемирных игр дружбы. Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате. Об этом сообщает сегодня агентство ТАСС, ссылаясь на его семью. Ранее сообщалось, что церемония прощания состоится 8 октября в прощальном зале Троекуровского кладбища столицы. Напомню, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Он прославился в конце 1980-х на телевидении как экстрасенс и целитель, но в научном сообществе его методы критиковали. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории, отказаться от навязанного извне восприятия ряда наших исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко является управляющей фондом Жириновского, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 83,48, евро 94,32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, в понедельник, 5 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов.
1: Пилот FM.
4: Реклама.

0: 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: без усы.
1: В Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет,
9: хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
1: Радио. 104,1 FM.

0: рекламу.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
2: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
1: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно!
2: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
1: Березовский, так рядом же, поехали!
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Реклама.
1: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: президентом.
1: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
2: Хореографию мы готовим.
1: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
0: Вытачиваем.
1: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
0: самогуды?
1: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли. Как,
2: на них любые
1: как
2: можно
1: Путин
2: будет сыграть.
0: Как он садко.
1: Как в сказке.
0: Да.
3: Ты неси меня, река, на
0: я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли. Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывай.
2: Давай, не гусли тут.
0: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
1: вот,
0: нет.
1: Вот объясни,
0: я говорю,
1: все, понимаешь?
0: Это гусли. Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересно они с ними делать будут.
1: Да.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис.
6: Реклама.
7: Зайчик, купи чинганчик.
8: Что? Лена, какой еще чинганчик?
7: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
1: ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот. You're listening to Lights Up.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний

0: руку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
1: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
0: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно!
1: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
0: Березовский, так рядом же, поехали!
1: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: «Lucky Motors».
3: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
1: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
0: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
0: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
3: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: плану.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилоту.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи. Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио. 104,1 FM.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10 работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Конничива.
3: Саламатсима.
4: Бонжур.
3: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.